0: su Radio Ritmo 80 si disco mix.
1: Disco mix
0: sui piatti i 12 pollici di
2: Davide Ferrarini.
3: Ed одна из старых песен России, под которой танцевали в старину на площадях.